0: Sommerfrisch.
1: Unterelbe Radio.
2: Bringt den Sommer ins Radio. Sommerfrisch.
3: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».